Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена 7 500 рублей, но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомним, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна Chery. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на ОФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Тема на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В соответствии с обновленными требованиями, банки и МФО должны направить приставам первый отчет весной следующего года. Этой нормой расширяется перечень обязанностей финансовых структур перед надзорным органом. Федеральная служба судебных приставов контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Финансовые структуры, которые занимаются самостоятельным взысканием долгов, обязаны быть включены в специальный реестр. Наибольшее количество открытия больничных россиян приходится на понедельник – 27% всех случаев за неделю. Пятница занимает второе место – 22%. Среда традиционно оказывается самым здоровым днем с минимальным числом новых больничных. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Однако ключевой вывод не в распределении по дням, а в привязке к отпускному циклу. За 3 рабочих дня до начала планового отпуска количество больничных вырастает в среднем на 40% по сравнению с обычными днями. После возвращения из отпуска всплеск заболеваемости также наблюдается, но он связан с акклиматизацией и постотпускным синдромом. И в завершении выпуска: почти половина россиян, которые находятся в отношениях, не уверены, что рядом с ними тот самый человек. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности и поддержка в сложной ситуации. Большинство россиян ссорятся с партнером раз в месяц и чаще, но долго в конфликте не остаются. Половина мирится сразу, еще четверть на следующий день. В качестве извинения россиянки чаще всего получают цветы, украшения и сертификаты. Каждая четвертая дарит украшения с природными бриллиантами. Некоторые партнеры подходят к извинениям с куда большим размахом. 12% россиянок получали после ссоры в подарок поездку на море, а 10% – автомобиль. Однако купить прощение получается не всегда. Только 27% признаются, что подарок действительно может помочь отпустить обиду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь холодный, то в следующем году снег может сойти быстрее обычного. По прогнозам синоптиков, в среду 2 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 15 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.

0: на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами. По району и краю.
5: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс.Музыка будет предупреждать об ИИ-треках. Яндекс подтвердил планы ввести маркировку треков, созданных с использованием искусственного интеллекта. По словам представителей сервиса, сейчас идут переговоры с правообладателями и артистами, а также сбор данных о том, какой контент в каталоге создан при помощи нейросетей. Конкретный формат отображения такой пометки пока не определен. Он будет зависеть от объема данных, которые предоставят правообладатели. На первом этапе компания рассматривает маркировку как инструмент информирования слушателей, а не как основание для выделения ИИ-контента в отдельный каталог. Специальной категории или отдельного раздела с нейромузыкой на сервисе создавать пока не планируют. При этом Яндекс.Музыка уже запустила тематический редакторский плейлист «Люди и искусство», в который вошли треки авторов, использующих нейросети как часть творческого процесса, например, при поиске звучания, ритмических решений или экспериментов с голосом. Похожие инициативы уже реализуют зарубежные музыкальные платформы. С сентября 26 года Spotify планирует помечать отметкой AI-персона профили исполнителей, чья творческая персона полностью или преимущественно сгенерирована искусственным интеллектом. Такие профили не будут автоматически попадать в персональные и редакционные подборки сервиса. В Spotify уточняют, что новая система коснется именно ИИ-персон, а не любого использования нейросетей при создании музыки в целом. Deezer ввела маркировку полностью сгенерированной музыки еще в июне 2025 года, раньше других крупных стриминговых сервисов. Система автоматически определяет такие композиции и добавляет соответствующую пометку к альбому, а сами треки исключаются из алгоритмических рекомендаций. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
2: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь холодный, то в следующем году снег может сойти быстрее обычного. По прогнозам синоптиков, в среду 2 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 15 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: FM. UFM 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
11: Rhythm is a dancer, it's a soul companion.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
0: Расти большой.
1: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается за морскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
0: Деньги дороги, как память.
1: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем в 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%. Форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Радио. УФМ.

0: став одне.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал при

0: крепче, прижимай поближе.
1: Радио. Радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: Здравствуйте. В Большом зале администрации прошло совещание с председателями квартальных комитетов и сотрудниками МВД. Главная тема – правопорядок и профилактика правонарушений. Отдельно разобрали участившиеся случаи мошенничества, телефонные звонки, интернет-схемы и, что особенно важно, обман пожилых граждан. Представители МВД дали четкие разъяснения и алгоритмы действий при встрече с подозрительными лицами. Также определили, как усилить безопасность на улицах и быстрее информировать жителей о новых уловках мошенников. Будьте бдительны и предупредите своих пожилых родственников. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства, о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. В Усть-Лабинске прошел выездной мониторинг строительства. Глава города Роман Перевалов лично объехал объекты с представителями подрядных организаций. Участники совещания на месте обсудили, как идет перекладка инженерных коммуникаций, нет ли отставания от графика, и отдельно коснулись вопросов строительного контроля и будущего благоустройства территорий вокруг объектов. В Усть-Лабинске состоялась очередная сессия городского совета депутатов. Заседание провели глава района Роман Перевалов и председатель совета Светлана Гибалова. Депутаты утвердили корректировку бюджета на ближайшие 3 года. Также приняты важные решения по имущественным вопросам. Спортивная организация «Сокол» получит муниципальные объекты, а школа номер 1 и номер 8 – необходимое движимое имущество. Помимо этого, народные избранники обновили порядок проведения публичных слушаний и внесли изменения в правила муниципального жилищного контроля, признав старую редакцию документа утратившей силу. Уважаемые жители Усть-Лабинска, администрация района запускает прямую телефонную линию. Она будет работать каждую субботу с 10 утра до полудня. В эти часы на ваши вопросы ответит дежурный заместитель главы района. Звоните по номеру 4-12-03. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

создавая себе идеал красоты, ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: Questa boy, да дорогая.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если сентябрь холодный, то в следующем году снег может сойти быстрее обычного. По прогнозам синоптиков, в среду 2 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 15 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
2: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России впервые за полгода снизились выдачи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки выдали 91 тысячу автокредитов, на 19% меньше, чем в июне, и на 7%, чем в июле прошлого года. Но продажи машин при этом выросли. По-новым, июль вообще оказался рекордным в этом году. То есть люди стали чаще покупать машины за свои деньги или оформлять вместо автокредита потребительский, чтобы машина не висела в залоге и чтобы не оформлять каско. Экологический класс топлива будут указывать на колонках автозаправок. Также эту информацию можно будет найти в топливном чеке. Решение на этот счет в правительстве уже приняли. Скоро изменения дойдут и до заправок. На практике это означает, что теперь нужно смотреть не только на марку бензина. Например, АИ-92 или 95. Экологический класс обозначается индексом от К2 до К5. Чем больше цифра, тем лучше. Бензин класса К5 самый чистый. Он лучше подходит для современных автомобилей. Доля дизельных легковых автомобилей в России минимальна. По данным Автостата, на учете в России стоит чуть меньше 3 миллионов дизельных автомобилей. Это примерно 6% автопарка, причем в основном это возрастные автомобили старше 5 лет. В сегментах помоложе доля дизеля еще меньше – 2,5%. Напомним, интерес к дизельным легковушкам вырос из-за топливного кризиса. В отличие от бензина, дизель на заправках есть почти всегда. И заправиться можно без очереди. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Гудлок». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Гудлок», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Гудлок». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радіо УФМ. На 107.9 FM. УФМ. Нет, не надо слушать.

0: 107.9 FM.
1: В их отражении ты мне сказал, скучал по нежным моим волосам, нежным волосам.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Снова признаю, что не прав, и снова извинюсь. Снова скажу, что изменюсь, снова не изменюсь. Меня волнуешь больше ты, чем мой высокий пульс. Да я ревнивый сукин сын, я думал, это плюс. Я будто знал тебя всю жизнь, но мне стерли память. Ты словно часть меня, которой мне так не хватает. Меня всегда смешила любовь на расстоянии. Мы не виделись ни разу, но я по тебе скучаю.

Well, доллары и франки, казино, ломбарды, биржи или банки. Выворачивай карманы наизнанку, приманки, обезьянки. Ты приехал на новой Ламборгини, у тебя такие губы словно Бенни. На обложке Космополитен бикини, богиня, расскажи мне.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все